0: Том еть кривер кваро.
1: Лежали в
2: Бимар ме пачу.
0: Ити в ньо ор радио. Ити в ньо ор радио.